он сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив. Вновь и вновь старый диск кручу, словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы

розовой моей. Перед Женевой пасмурно и грустно в дни осенних горестных дождей.

это в юные года. Дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Ах, как долго его ты ждала! Годы шли без конца,

что однажды он снова вернется. Вальс победы звучит над страной, а тебе только ждать остается.

Белая птица опустился, тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился.

0: лишь говорю, я скоро вернусь, и я возвращаюсь.
1: Здравствуй, мой.
0: Ты встречай и провожай меня почаще.

костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, что наша любовь не стала золою. Ну вот и пора по лесенке

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

0: завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Королевая карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра.

на рассвете разбудишь, проводить необутые выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонишь

Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства 2 шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света –

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега.

0: по плечо. Я до весны, до корабля, не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк ушел последний караван. На материк, на материк ушел последний караван.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

Я застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай Прасковья, героя мужа своего. Готов для гости угощенье, накрой везде широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он бил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катила, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета,
0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла, чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

Я тайком, когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая.

Я жизни путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых. Завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир.

он. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

делаю, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

0: счастье будет вновь.
1: Радиоканал «Мелодия».

воздушные рабочие войны. Туман, туман на прошлом, на былом.

0: все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.
1: Ha ha ha ha ha!

нам студенческих песен вовек не забыть. Наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей и верней, чем Ромео.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Я тебя могу простить, как будто птица.

в огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная стрела.

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

забылся, вновь услышал, родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал, родной, не забывай.

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

и ранних птиц веселый свист из синевы слетает вниз. Навстречу нам плывет рассвет, и мы идем к счастью. Нет.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. И того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять с собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, ни пальто, там, ни жакет, ни юбка. Но без нее... Без нее вокруг прелестной, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом

0: способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

то ли мой привет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить, в чудеса прошли года.

Анин дневник я листаю, и звучит в моем сердце седьмая, и зенитки на крышах стоят.

сердцах у нас. Выписком зажигалки тушили и к Неве за водой уходили, и родных канонерской свозили. Нет, нельзя это все забывать.

не зажигай огня. Весть передай родне и посети

Я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что

походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

как сырой февральский снег. Отчего, сама не знаю, но припомнилось вдруг мне: точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы.

и папы далеко. Это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко.

забрела, забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю, и, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Лишь часто при

опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

народ. Найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик курносый.

Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, жить, любить и

Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности.

Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения.

и над собственною ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно. Жизнь

Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором. Земля и небо

родимая земля. Дороже нет земли, тепло ее в душе у нас хранится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихо

всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она дана, поверит и поможет. Как в детстве видя, хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Родимая земля, достоинство мое, вся жизнь моя не меньше и не больше. Она всегда во мне, а я уйду в нее. Когда-нибудь хотелось бы

земля моих отцов, земля родных людей. Любовь моя, забота и награда. Наверно, земль есть и краше, и теплей. Наверно, есть, но мне других-то не надо. Наверно, земль есть и краше, и теплей. Наверно, есть,

0: Мое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье снежные метели. Как лебеди летят над головой, а в Заполярье мокрые метели. И замерзает в валенках конвой, и ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

живу я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

звал Голубкой, и за каждой бегал юбкой. Разве тот мужчина был готов подать нам стремя и предать нас в то же время? Разве

цвет тот мужчина, кто исполненный усердия судит нас без милосердия. Разве тот мужчина, кто даст слово, что владно, но возьмет его обратно? Разве

заборов старинных оград. Я шагаю по летнему саду, белой ночью листвы аромат источает хмельную прохладу.

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи, так приближается час нашей встречи.

ночь укрывает закат облаками. Ночь с нами делится добрыми снами. Пусть разгорается в небе над нами наша звезда. Нас обнимает ночная прохлада. К нам над землей летят звездопады.

твой как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба как вино, с годами только крепче, я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость? Ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось? Об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства. А даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим

люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними,

виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою.

Дем на красном своем для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.

Когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную косточку теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову.

я, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и мадам.

Канады. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней.

со мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

Давать не мог, больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустным стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу.

Песня, но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину.

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

ночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

Звон полуночный плывет над крышами много где. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори, до звезд.

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева, вся жизнь для меня, потому что живу я

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

Послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за

лодкою к большой реке я на утро выйду. На утро лето кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их.

0: Вперед по адресу.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты и целовали облака. Слегка на высоту, такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности.

песни в пустоте, не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня друг кутилы веселые подстрелили меня. И чего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. И я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

криком стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотников видел в миг, когда утопал. Видно, я обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь. Я подбитая птица, вновь в полет учусь. Может быть, над осокой я навстречу лучу. Пусть пока невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, может, выживу в будне средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя.

душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником.

0: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Волшебником.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.
1: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

Лишь настанет ночь и снова вспыхнет ярко на садовый огонек электросварки, то нет.

Вот мои друзья, а там враги. Нам нельзя без них, а им без нас. Только ты меня от всех других отличи меня. От всех других подойди, подойди, подойди ко мне, как в первый раз. Все, что позади, ты позабудь, не тоскуй о том, что позади. Даже если я не позову, если я тебя не позову, не кляни, не кляни, не кляни судьбу и позови. Я тебя прошу, не забывай, где моя вина, а где беда. Ты меня возьми и потеряй сколько хочешь раз. Меня теряй, но найди, но найди, но найди однажды навсегда. Горькие слова не повторяй.

останавливать печали, не прячь гармонь, играй на все лады. Подожми, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер пудри теребя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спасясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, встретит.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не...

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляли.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

след. Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди.

поет мне в землянке гармонь. Про улыбку твою и глаза.

в тесной печурке огонь.

и поет мне землянки кормой про улыбку.

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке.

0: камней.
1: Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай учить.

0: она большая, ты не рассчитывай.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская болва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового моржа.

показался мне город пустым. Здесь когда-то я был молодым. Здесь любовь моя прежде жила. Помню я третий дом.

70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Много дней дует знойный сирокко, но он слезы твои не осушит. Караван мой в пустыне далек.

И мы притихшие идем, завороженные идем, Москва тобою. И мы нарушить не хотим ни чистоту, ни белизну, ни эту снежность. Ни слова мы не говорим, переполняет нас любовь, любовь и нежность. А солнце глянуло, едва блестит.

просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Я у порога простою всю ночь, как своей тревогой милой мне помочь. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

Ты скажи, гармонист молодой, ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист.

Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь.

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь,

0: хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Полезнее, чем шутка или смех. Они нас от болезней излечивают всех.
2: Известно всем давно,

0: улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно. И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,
1: и других развеселить старайтесь.
0: Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.
1: И сразу

0: на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и